יותר. Пора как фук доктор и факун на ветер. Еще би кореги и виша терустровите. Кад лата, кад я талант кейца, зелелый знак Феррари, Порше, кад пиш Порше, кисом платашко. Вон то ютка и шату са тафую.